А сельской горе, на шелковой траве, сам в путь посходил, райский сад посадил, по-любому, а три крапивы, а я на кольце рушины дечко.

0: нам на всякий случай зонтик.
1: Ну, задумаешь, собирается.
0: От этих пчел всего можно ждать.

Я хотел бы, чтобы ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь

Я вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаешь, когда вот, знаеш